ты будешь капортом или в шальту, да он не интересен. Я бужин, я возлюблю так. Ты же бужишь, ты не хочешь, ты не хочешь, ты не хочешь.